Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта Zetra. Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

сохранила мой сон, свой потеряла в сиянии звезд. Меня всегда понимала без слов, от моих улыбок до пролитых слез. Знаю, что если отдать тебе все, все равно я буду должен по гробу. Мне не хватит жизни отблагодарить тебя, но все равно ничего не